Слушай то, что нравится.

0: Спасибо за все, мама.
1: Ты слушаешь

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки ГАЗ приглашает на сервисное обслуживание автомобилей ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки ГАЗ и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 605 2000 или короткий номер 7879.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Строительный магазин «Иголенька» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера. А в выходные с 8 утра до 6 вечера. Иголенька, когда стройка в радость.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Достоверно. Оперативно.
2: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер ФМ. Лидер ФМ. С нами утро будет добрым. Добрым. 94.3 ФМ. Лидер ФМ.
1: Всем доброе утро! У микрофона Аня Белявцева. И знаете, я недавно словила себя на мысли, что многие из нас живут в режиме «вот-вот, вот-вот закрою проект, вот-вот закончу ремонт, вот-вот наступит пятница, и тогда заживу». Мы откладываем настоящую жизнь на черновик, надеясь потом переписать все с чистого листа. Но правда в том, что чистовика не будет, поэтому предлагаю на ближайший час отключить этот режим ожидания и просто побыть в моменте хитовой музыки и позитивных праздников этого дня.

21 июля на календаре глобальный день объятия детей отмечается сегодня. Инициатором праздника выступила Мишель Николс. Она пыталась напомнить родителям, что для детей очень важно внимание взрослых. Поэтому в этот день не скупитесь на объятия, крепко обнимите своих детей и произнесите слова поддержки. Говорят, что обнимать ребенка нужно не меньше, чем 4 раза в день, чтобы выжить. 8 для хорошего самочувствия, а 12 для развития и быстрого роста. Тогда он будет чувствовать себя защищенным, счастливым и откроет вам, и миру свою душу. Вот, оказывается, как важны объятия.

Всем бодрого и доброго утра! День вредной еды отмечается сегодня. Этот неофициальный праздник придумали специально для тех, кто не позволяет себе лишнего в еде, но так бы хотел хоть один день в году освежить вкусовые привычки. Вредная еда вроде сладостей и фастфудов, полна жиров, сахара, это мы все знаем. Но вот сочетание вкусовых добавок делают ее очень-очень вкусной, так что нам хочется постоянно ее кушать. Даже если вы следите за здоровьем, 21 июля можно себе позволить читмил и отметить праздник бургером или мороженым. На ваш выбор, на ваш вкус. Небольшое количество вредной еды не скажется на работе организма, но все же не забывайте о чувстве меры.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Внимание, новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревни Огородники. Территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Строительные организации требуются. Инженер производственного отдела, специалист по организации закупок, мастер горный участка. Производитель работ санитарно-технических систем и оборудования. Маляр, штукатур, плотник, бетонщик. Медработник для проведения медицинского освидетельствования. Заработная плата достойная. Телефон 8-0154-65-27-13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
5: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.

0: Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147.
1: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
0: С 20 по 22 июля в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор», тотальная распродажа одежды для всей семьи.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Всем звездный привет! Я слышала, что у звезд на вас сегодня огромные планы. Сверяем маршруты и ловим подсказки неба прямо сейчас. Овны, вы начнете неделю с блестящей победы на работе. Тельцы, ваша уверенность станет залогом карьерного роста. А вот для близнецов легкость в общении поможет заключить отличную сделку. Раки, мудрое решение принесет вам заслуженную похвалу от руководства. Львы, ваша харизма откроет любые закрытые двери в бизнесе. Девы, точный расчет и внимательность помогут начать проект без ошибок. Весы, вы прекрасны. Дипломатический талант поможет вам блестяще провести любые переговоры. Скорпионы, вы решительно добьетесь цели. Стрельцы, ваша широта кругу взглядов покорит руководство и коллег. А вот для козерогов дисциплина и четкий план поможет определить всех конкурентов. Водолеи, свежий взгляд на привычные вещи принесет вам обычный быстрый успех. Рыбы, мягкая сила и обаяние помогут вам легко влиться в рабочую неделю. Всем хорошего дня.
2: Лидер FM. Наша музыка.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается переменная облачность и кратковременные осадки в течение дня. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 16 градусов.
4: Лидер FM.

Всем привет! 21 июля отмечаются зажинки. Один из древнейших славянских земледельческих праздников. Торжество обычно сопровождается обрядными ритуалами, песнями, частушками и весельем. Согласно поверьям, благодаря проведению обряда колосья хлеба тяжелели, а земля становилась более плодородной. Зажинки отмечали все деревни с танцами, песнями, которые были посвящены тяжелому крестьянскому труду и трудолюбию хлеборобов. Вот особое место в обрядности зажинок занимала профилактика заболевания спины. Обычного явления при работе в наклон. Поэтому на поле со двора не выходили через ворота, а проползали под забором, касаясь спиной его перекладины. Вот такой сегодня отмечается праздник.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары. Золотой.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Встречаем новый музыкальный час. Новинка «Океаны» прозвучит на волнах 94.3. Рэй Далтон. Горячий хит «Dive Into Me». Впереди новости с погодой.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Председатель Лидского районного совета депутатов Инесса Белуш проведет выездной личный прием граждан в Гудской базовой школе. Он состоится в предстоящую среду 22 июля с 12 до 13 часов по адресу агрогородок Гуды, улица Лесная, 4. Во время земляных работ на территории Лидского завода электроизделий обнаружены старинные погребальные комплексы. Экспедиция Института истории НАН проводит спасательные охранные исследования, в ходе которых выявлены кирпичные крипты конца XIX века, в том числе с целыми саркофагами. Особенно ценным является погребение подполковника 172-го пехотного Лидского полка Юлиана Игнатьевича Здановича. Проводятся комплексные исследования с участием различных специалистов. Необходимо решить вопросы стабилизации и консервации выявленных предметов, их дальнейшего использования, поиска архивных документов и перезахоронения останков известных исторических личностей Лидчины. В Минском доме футбола накануне состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси. Центральным поединком станет встреча между Минским «Динамо» и МЛ «Витебск». Борисовский «Батэ» будет соперничать с единственным представителем первой лиги национального чемпионата Оршей. Остальные встречи состоятся в выходные 25-26 июля. Белшина «Минск», Гомель «Витебск», Ислыч «Барановичи», Арсенал «Неман», Торпедо «Белас» «Днепр», Славия «Динамо» «Брест». В китайской провинции Шанси обнаружили каменную голову Будды возрастом около 1400 лет. Артефакт нашел местный житель во время земляных работ в деревне Дунджао. Мужчина передал его в городской музей, где эксперты провели исследования и пришли к выводу, что скульптура относится к периоду Северной Ци – 550-577 годы. По словам представителей деревни, Дунджао когда-то славилась многочисленными буддийскими храмами. Здесь насчитывалось 7 или 8 культовых сооружений.
1: Лидер FM. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, кратковременные дожди. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 14-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы «ДСАФ». «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: маленько, полегче.
1: Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

21 июля на календаре. Всем доброе утро. Ну, девчонки, многие же из нас мечтают о предложении руки и сердца. Да, что тут скрывать? И чтобы все было как из сказки, красивая романтичная история. Еще, конечно, желательно, чтобы кто-то и видео снял со стороны. В общем, хотим сказку. Ну вот у парня из России все пошло чуть-чуть не по плану. Все начиналось так же красиво и романтично. Пара плавала на сапе в местном водоеме. В один момент парень достал из кармана кольцо, решив сделать возлюбленный сюрприз. Ну вот, однако девушка резко обернулась и выбила кольцо из рук избранника. Ну, теперь боюсь представить, что испытал парень в тот момент. Конечно, кольцо упало в водоем. Ну вот, если оно было из 1001 карата, ну, нам остается только гадать. Ну вот, из-за неожиданного исхода молодому человеку пришлось вызвать на помощь водолаза. Специалист справился с задачей и достал утерянное украшение со дна. И вот на предложение руки и сердца девушка, конечно, согласилась. История закончилась благополучно. Но вообще, знаете, раньше же была мода делать предложение руки и сердца, там, подкладывая кольцо в десерт или блюдо. Мне вот эта история напомнила немножко те истории. Также неожиданно, и вот никогда не знаешь, какой будет финал. Ну, хорошо, что у ребят все закончилось благополучно и кольцо достали. Наша

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

Всем салют, это Лидер ФМ, и вот, значит, какая история меня сегодня удивила. 80-летний мужчина проехал по поселку на самоходном диване с торшером и телевизором. До чего дошел прогресс, до невиданных чудес, как говорится. Мужчина опробовал свое изобретение в родном поселке и охотно позволяет соседям проводить тест-драйв. Конструкция продумана до мелочей. Прямо на колесной платформе установлены уютный диван, столик, домашний торшер и даже полноценный телевизор, к которому можно подключить флешку и смотреть ролики в пути и слушать музыку. Специальный индикатор также показывает, сколько осталось заряда и сколько чудо-диван еще сможет проехать. Ну вот, многие годы Михаил Щуров был фермером, однако из-за проблем со здоровьем оставил хозяйство и посвятил себя инженерии. И вот среди его творений, за которых его, кстати, прозвали краснодарским Илоном Маском, это механический конь и копия Спасской башни высотой 14 метров. Ну вот, я смотрю на это видео, где мужчина катается на таком самоходном диване. Интересное изобретение, конечно, но явно же мужчина не сможет далеко на таком уехать. Но выглядит, конечно, впечатляюще.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности или по телефону +7 529 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие «Иголенька».
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС, милиционеры. Обращаться по телефонам

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
1: Ветеринарная аптека «Город Лида», улица Фурманова, 31. Всегда в наличии по низким ценам. Вакцины и сыворотки, проверенные ветеринарные препараты. Комбикорма для свиней и птицы, корма для ваших любимцев. Препараты для пчел и многое другое. Консультации и доступные цены каждый день. Приходите, улица Фурманова, 31, с 8:30 до 17:00. Звоните 609-902. Лидский зооветснаб, здоровье питомцев в надежных руках. С 20 по 22 июля в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор», тотальная распродажа одежды для всей семьи.
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей, достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Всем привет! Кто из вас любит фильмы ужасов? Ну вот я лично не очень. Ну, видимо, Адам, так зовут парня из истории, тоже может поддержать меня в

0: заинтересованности к фильмам ужасов. Вечером после работы мужчина решил сходить в кино и посмотреть тот самый фильм ужасов. И вот житель Малайзии не мог не заметить, что народу в зале было не так уж и много. А когда свет погас, то людей и вовсе не стало видно. И у нашего героя возникло впечатление, что он один. И вот именно это чувство одиночества и мощная акустика так напугали Адама, что он вышел из зала и смотрел фильм из дверного проема. Ну, ему казалось спокойнее и безопаснее. Но вот как раз-таки в этот момент мужчина и напугал других зрителей. У всех началась паника, крики, шум, гам, кто же там стоит в дверном проеме. Вот полное погружение в атмосферу, я считаю, конечно, ситуация более чем курьезная. Но, знаете, я вижу фотографию самого кинотеатра, и действительно, зрелище пугающее. Свет, мужчина стоит в дверном проеме. И вот, рассказав в интернете о походе в кино, обернувшись забавным приключением, мужчина добавил, что сам фильм был уже не таким уж и жутким. Примерно на 5 из 10 баллов. Что же, его тогда что-то напугало, остается загадкой. Но вот именно погружение в атмосферу оказалось настолько впечатляющим, что высидеть в темном зале он не смог.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Переходим к погоде. Белгидромет сообщает, сегодня ожидаются переменная облачность и кратковременные осадки в течение дня. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 16 градусов.

Всем салют! Это Лидер ФМ. Делимся интересными историями и событиями этого дня. Диспетчер службы спасения поделилась в социальной сети историей о самом нестандартном обращении, поступившей во время смены. Звонившая находилась на борту круизного лайнера и просила срочно отправить полицейских к себе домой. Женщине требовалось проверить самочувствие кошек, которые страдали астмой, и вот выяснилось, что присматривающая за питомцами сиделка покинула жилье на целый день и ушла по своим делам. Но вот, по словам сотрудницы экстренной службы, в мегаполисе львиная доля вызовов вовсе не касается настоящих чрезвычайных происшествий. Чаще всего люди жалуются на шум, либо вот обрывают разговор в процессе соединения. Но если уже обращаться к теме животных, ранее также стало известно, что кошкам и собакам разрешили становиться свидетелями на свадьбах в Эквадоре. Это первая страна, где появилась такая опция. Власти таким образом подчеркивают значимость четвероногих компаньонов в жизни современных семей. Ну вот, засвидетельствовали статус семьи, можно сказать, что начнут свидетельствовать. И вот такие на сегодня новости. Я желаю всем хорошего дня и только позитивных известий.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека.

0: Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Всем доброе утро! Надеюсь, вы уже проснулись и заряжены на новый день в календаре. Ну а мы встречаем новый музыкальный час на Лидер FM. Группа «Добро» в этом музыкальном.
3: Да, я потерял любовь, но не потерял.
2: Ваня Дмитриенко появится с новинкой.
3: Пробуешь на вкус пряное утро.
2: Латиноамериканская звезда Дженнифер Лопес также в этом музыкальном. Впереди новости с погоды, а еще мы, конечно же, с вами поиграем.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В Лидском райисполкоме прямую телефонную линию и личный прием граждан провел председатель комитета госконтроля Гродненской области Алексей Игликов. К нему с вопросом о благоустройстве придомовой территории обратилась местная жительница. Как отметил глава комитета госконтроля области, отсутствие большого потока звонков говорит о слаженной работе местных властей и умении своевременно решать возникающие проблемы на местах. В Калининградской торгово-промышленной палате прошли B2B-переговоры белорусских и калининградских компаний. Обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества и расширения торговых связей, подписаны соглашения. Лидский молочно-консервный комбинат и Балтийская компания договорились о поставке сухого обезжиренного молока на 5 миллионов российских рублей. В Беларуси в январе-июне этого года организации всех форм собственности построили 16 300 новых квартир, сообщили в Национальном статистическом комитете. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию почти 525 тысяч квадратных метров жилья или чуть более 32% от общего объема, в том числе с использованием господдержки свыше 237 тысяч квадратных метров. Робособака с искусственным интеллектом впервые была задействована для охраны общественного порядка во время массовых мероприятий в Карагандинской области Казахстана. Технологию протестировали во время празднования Дня Металлурга. В праздничных мероприятиях приняли участие более 115 тысяч человек. Робособака подключена к информационным базам правоохранительных органов. Благодаря системе искусственного интеллекта она способна в режиме реального времени распознавать лица, что помогает оперативно выявлять нарушителей, повышать эффективность профилактической работы.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, кратковременные дожди. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 14-17 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
7: Отвечайте на наши вопросы вместе.
8: Что делать, если дома случился пожар?
6: Спрятаться под кровать! Выбежать из квартиры, вызвать спасателей по номеру 112!
7: Правильно! Выбежать на улицу и звонить спасателям по номеру 112.
6: Узнай больше о безопасности на 112.бай.
7: Проведи время с пользой!
0: Реклама на Лидер FM. Лидер

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем огромный бодрый привет! В Лиде 9 часов и уже 15 минут. Начинаем нашу первую на сегодняшний день игру. Сегодня будем разыгрывать скидку 50 рублей на перманентный макияж PM House. И вот мы переходим к правилам. Будем слушать какой-то коротенький аудиофрагмент. Он длится где-то 15 секунд. Моя сведущая будет о ком-то или о чем-то говорить. И на номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа. Ну и, конечно, за правильный ответ получить подарок. Если все понятно, предлагаю слушать.
2: Она животное. У них есть имена. Она длинная, как сосиска. Она охотничья. Она коричневого цвета, рыжего такого.
1: Она длинная, как сосиска. Кто же это? Пишите, жду ваши варианты на номер 9703.

0: подарки.
1: Ну что, подводим итоги нашего первого состязания. Варианты сегодня были разные: и лиса, и змея. Предлагаю еще раз переслушать отрывочек.
2: Она животное. У них есть имена. Она длинная, как сосиска. Она охотничья. Она коричневого цвета, рыжего такого. Это такса.
1: Все верно, это была такса. Я, как обладатель таксы, не могла не загадать ее сегодняшним днем. И сегодня у нас есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 3906. Эти аплодисменты звучат для вас. Мы вас поздравляем и напоминаем, что вы сегодня выиграли скидку 50 рублей на перманентный макияж PM House. Поздравляем!
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15 на Лидер FM.

0: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб «Житник». Ароматный хлеб из ржаной муки, солода ржаного. Сделано в Беларуси. Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
4: Реклама на Лидер ФМ. 54-70-75.
5: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Слова продолжают звучать в голове. Новая песня Вани Дмитриенко «Недоступна» как раз о тишине, сомнениях и попытке уснуть под гул воспоминаний.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается переменная облачность и кратковременные осадки в течение дня. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся сегодня до 16 градусов.
4: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Скоро окажешься там и ты. «Хэппи Кей» – вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Встречаем новый музыкальный час. Новинка «Перемотай» прозвучит на волнах 94.3. Горячий хит от Майка Тауэрса. Дима Билан также прозвучит в этом музыкальном. Впереди новости с погодой.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Корнила. В Лидском райисполкоме 40-я внеочередная сессия Лидского районного совета депутатов 29-го созыва собрала народных избранников для обсуждения широкого круга вопросов. Среди них увеличение доходной и расходной частей районного бюджета. Также на повестке дня значилось внесение изменений в инвестиционную программу района на 2026 год, что позволит выделить средства на прохождение государственной экспертизы по проекту реконструкции здания на улице Сосновой в Лиде, где планируется разместить поликлинику для жителей микрорайона «Индустриальный». На среду запланировано проведение горячей телефонной линии с участием заместителя начальника управления ГАИ УВД Гродненского облсполкома Владимира Чепурка с жителями Вороновского, Ивьевского и Лидского районов. Вопросы можно будет задать 22 июля с 10 до 12 часов по телефону 80-152-79-71-86. Студенты Белорусского государственного медицинского университета приняли военную присягу. Слова «торжественно клянусь» произнесли порядка 200 студентов от лечебного до стоматологического факультета. Ребята в течение нескольких лет обучались на военной кафедре по четырем воинским специальностям. Присяга – это еще и завершение учебы как в аудиториях, так и на практических занятиях. Впереди итоговый экзамен по пройденной армейской программе. По меньшей мере 10 человек погибли в Чили в результате сильных дождей и штормового ветра, обрушившихся на несколько регионов страны. Еще 4 человека числятся пропавшими без вести, 17 получили травмы. Более 100 тысяч жителей оказались отрезаны от внешнего мира. В пунктах временного размещения находятся свыше 1100 человек. Стихийное бедствие нанесло значительный ущерб жилому фонду. Серьезные повреждения получили более 2000 домов. Еще 76 жилых зданий полностью разрушены. Без электричества остались около 138 тысяч человек.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 14-16 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.
2: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания – сотрудничество, которое радует.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
4: МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Между прочим, 6+. Мода на детские коляски возникла, когда английская королева Виктория, многодетная мама, захотела сама гулять со своими малышами по королевскому парку. Вскоре мода на коляски распространилась во всех аристократических кругах Европы. В первых колясках креплялись 3 или 4 колеса, а также приделывалась специальная ручка, чтобы ее можно было вести за собой. В коляске запрягали пони, козу или собак, чтобы они катали детей. Были высокие коляски на тонких колесах, чтобы легко было катить по плохой дороге, и низкие на маленьких колесиках, которые лучше ехали по ровной поверхности. Коляски делали на заказ, и по своей форме они были похожи на транспорт для взрослых, кареты и дилижансы. 18 июня 1889 года в Балтиморское патентное бюро в США пришел Уильям Ричардсон с идеей, свершивший очередную революцию в истории колясок. Он придумал реверсивную модель коляски, в которой ребенок мог сидеть как лицом к возившему коляску, так и спиной к нему. Кроме того, Уильям включил в свою модель оси, что добавило коляске маневренности. С тех пор детская коляска прошла целую эволюцию, превратившись из громоздкого сооружения, против которого выступали тогдашние педиатры, в удобное средство передвижения.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375-44-55-24-754.
4: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
6: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
7: Внимание Мирону Горбату, срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 миллионов 900 тысяч долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
8: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Какая бы погода нас ни ждала за окном, главное – это климат в вашем доме. А чтобы вы знали, брать ли сегодня зонт или готовиться к ясному вечеру, впереди вас ждет прогноз погоды.

Белгидромет сообщает, сегодня ожидается переменная облачность и кратковременные осадки в течение дня. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 16 градусов.

0: Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Лидское телевидение продолжает знакомить зрителей с выдающимися людьми, чьи имена занесены на доску почета Лидского района. Очередной материал посвящен главному тренеру хоккейного клуба «Лида» Денису Ламека. Больше года он находится во главе команды и уже сумел проявить себя как грамотный стратег и показать весомые результаты. О том, как он пришел в профессию и как складывается его карьерный путь, смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Необычный инцидент произошел в Гродно. Об этом информирует УВД облисполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
5: 30-летний прохожий устроил вендетту строительному мусору. Мужчина отправил нужду на контейнер, который вызвал у него негативные эмоции, а затем поджег его. Оперативники Ленинского УВД быстро вычислили и задержали хулигана. Важный нюанс. В непосредственной близости от места поджога находился детский сад. Но злоумышленника это не смутило, хотя огонь и дым несли прямую угрозу безопасности детей. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом. Санкции статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
4: Ограничения на посещение лесов действуют в 36 районах Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства. При этом полностью свободной для посещения остается Гродненская область. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных импортных пошлин в размере 50% на ряд товаров из Канады. Заявление опубликовано на сайте Белого дома. Согласно документу, новые тарифы введены в ответ на действия Канады, которые американская сторона расценивает как дискриминационное в отношении продукции из США. Пошлины распространяются на широкий спектр товаров, включая вино, хоккейные клюшки и цемент.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 14-16 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
4: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
5: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
6: Стоп экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
7: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
8: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM 6+.»
1: Всем привет! Это программа о спорте «Тайм-аут» и с вами я, Настя Корнила. Итак, стартуем!
0: Первый тайм.
1: Футбольный клуб «Лида» уступил в матче 1/16 финала Кубка Беларуси. В субботу на поле стадиона «Старт» наша команда принимала жодинская «Торпедо БелАЗ» из высшей лиги. Встреча завершилась поражением лидских футболистов со счетом 0-4.
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: Хоккейный клуб «Лида» провел первый товарищеский матч нынешнего межсезонья. В минувшую субботу на арене Ледового дворца он встречался с «Динамо Молодечно». Игра завершилась победой нашей команды со счетом 1-0. Сегодня «Лида» на выезде встретится с «Брестом». Начало матча в 15 часов.
0: Второй тайм.
1: В Бобруйске прошел розыгрыш Кубка Беларуси по пляжному волейболу. Победу среди мужчин одержали игроки ВК «Минск» Иван Ярмаш и Петр Бахнарь. В женском зачете обладательницами трофея стали Надежда Тишкова и Виктория Секретова. Участие в турнире приняли волейболисты из всех регионов страны, а также представители России.
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: Хоккейная «Минская Динамо» объявила о назначении российского специалиста Сергея Брылина на должность главного тренера. Тренерскую карьеру 52-летний специалист начал в 2012 году в фарм-клубе «Нью-Джерси Девилс», где отвечал за развитие молодых игроков. До 2022 Сергей Владимирович был помощником главных тренеров в клубах «Системы Дьяволов» ВХЛ. За годы работы в организации Брылин помог выйти на уровень Национальной хоккейной лиги многим игрокам, в числе которых белорус Егор Шарангович.
0: Овертайм.
1: Футболисты сборной Испании во второй раз стали чемпионами мира. В финальном поединке 22-го планетарного форума испанцы победили в Нью-Йорке представителей Аргентины с минимальным перевесом в счете 1-0. Гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. В поединке за бронзу сборная Англии победила Францию 6-4. В составе проигравших голевой дубль оформил Килиан Мбаппе, который стал лучшим бомбардиром турнира, забив 10 мячей.
0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это

0: Мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
1: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на alidanews.by.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается переменная облачность и кратковременные осадки в течение дня. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся сегодня до 16 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 12.01, время точное, всем доброго дня. Начинаем новый музыкальный час, группа «Пицца» появится. Коста Лакоста с новинкой «Черри Леди». Сергей Лазарев также ярко ворвется в наш музыкальный час. Прямо по курсу горячий хит от Тедди Свинса. Далее новости с погодой. Ну и, конечно же, мы с вами проведем розыгрыш призов в этом музыкальном часе.
0: Ты слушаешь

0: Купай уверенно, продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Белорусский фильм «Одно на двоих» получил награду на международном кинофестивале стран Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Кыргызстане и объединил 8 стран. Главную награду в номинации «Лучший монтаж» получила Ольга Решетникова. Фильм режиссера Ивана Павлова «Одно на двоих». Он рассказывает о подвиге летчиков-героев Андрея Нечипорчика и Никиты Куканенко, которые ценой собственной жизни увели терпящий крушение учебно-боевой самолет Як-130 от жилых кварталов в Барановичах в мае 2021 года. Кстати, посмотреть ленту до конца июля можно в Лидском кинотеатре «Юбилейный». Сеансы ежедневно в 16:30 и 19:00. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 2 ДТП, никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 55 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых один водитель задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги. По пешеходному переходу 2 водителя перевозили детей без детского удерживающего устройства. 14 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 12 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск участия в дорожном движении. 5 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 8 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине.
2: Около 1400 легковых и грузовых авто ожидают въезда в Евросоюз, сообщили в Госпогранкомитете. Перед всеми польскими пунктами пропуска фиксируются 715 легковушек и 29 автобусов. Сотрудники сопредельных погранпереходов за 24 часа приняли на свою территорию 29% транспорта от нормы. Въезда в Литву перед погранпунктами Мединенкай и Шальчининкай ожидают 90 легковых авто. Литовские контролирующие службы оформили 63% авто. Наибольшая очередь грузового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Кукурыки – 405 единиц. За сутки сопредельная сторона приняла 27% фур от нормы. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бирнем полностью обновил правительство. Так, пост министра финансов получил Джон Хилли, который ранее руководил оборонным ведомством. Он покинул эту должность после разногласий с бывшим премьером Киром Стармером по вопросу финансирования армии. Главой британского МИД стал Эд Билибенд, бывший лидер лейбористской партии. А Уэс Стритинг, ранее работавший министром здравоохранения, назначен министром обороны.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 14-16 градусов тепла.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147.
0: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54 9501, 54 3605, 54 3277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжение. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
3: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Привет, город! Ну, как вам сегодняшняя погодка? Мне кажется, дождь с солнцем устроили какое-то свое соревнование, о котором знают только они сами. В любом случае, я болею за солнце. Но мы двигаемся дальше, продолжаем наше состязание. Сегодня будем разыгрывать скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Вита Свет». Переходим к правилам. Вы слушаете вопрос, который я озвучиваю, после чего отвечаете «правда или ложь» то, что я говорю. Ну и на короткий номер 9703 отправляете вариант ответа. Вопрос сегодня у нас слегка забавный, но не менее важный. Правда или ложь, что мыши умеют петь? Пишите 9703.

0: дарим подарки.
1: Ну что, подводим итоги нашего второго состязания. Напомню, вопрос звучал так. Правда или ложь, что мыши умеют петь? И это правда. Биологи выяснили, что самец мыши поет для самки. Он исполняет сложные песни даже до того, как ее увидит. Ну вот, однако мыши поют в диапазоне 50-100 кГц, который недоступен для человеческого уха. Люди слышат лишь отдельные ноты, которые воспринимают как бессмысленное пищание. Так что и в природе существует романтика. Все как у людей. Ну вот у нас сегодня самый быстрый победитель, радиослушатель последней цифры номера 5977. Мы вас поздравляем. И напоминаем, что вам достается скидка 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет». Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2026-го. Подробности
0: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: С 20 по 22 июля в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор», тотальная распродажа одежды для всей семьи.
4: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
5: Строительные организации требуются. Инженер производственного отдела, специалист по организации закупок, мастер горные участка. Производитель работ санитарно-технических систем и оборудования. Маляр, штукатур, плотник, бетонщик. Медработник для проведения медицинского освидетельствования. Заработная плата достойная. Телефон 8 0154 65 27 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
6: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
7: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
8: МЧС предупреждает: сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
9: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
10: Как дела, родной?
9: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
11: Привет, чемпион!
9: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
12: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: По информации Белгидромета, сегодня ожидается переменная облачность и кратковременные осадки. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Столбики термометров уже достигли 15 градусов.

0: PK. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем привет! 21 июля на календаре. Начинаем новый музыкальный час на Лидер FM. Группа Моранди в этом часе. Горячий хит от группы BTS. Люся Чеботина также в нашем музыкальном.
4: Его зеленые глаза так меня манят.
3: Далее, конечно же, новости с прогнозом погоды и розыгрыш призов.
0: Активный день с Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В районном отделении партии «Беларусь» прошло плановое заседание Совета, которое задало вектор развития общественной жизни района на ближайшую перспективу. Встреча прошла под руководством председателя отделения, председателя районного совета депутатов Инессы Белуш и собрала активистов для обсуждения организационных и идеологических вопросов. Первое, что стоит отметить, отделение обрело собственный офис по адресу улица Советская, 21. Но главное внимание на заседании уделили содержанию работы. Особое место занимают мероприятия патриотической направленности. Подробности читайте на нашем сайте lidanews.by. ЛИДА приняла третий этап республиканских соревнований по лыжероллерам «Скибел-тур-2026». На состязания съехались порядка 300 спортсменов. Это воспитанники детско-юношеских спортивных школ и училищ Олимпийского резерва со всей страны. Они соревновались в нескольких категориях. Дистанции также варьировались от 1 до 5 километров. Все участники продемонстрировали хорошую технику и показали достойные результаты. Техника, кадры и надежность сушильного хозяйства. Главное условие успешной уборочной кампании обозначил президент на селекторном совещании, пишет Белта. Он отметил, что в настоящее время на полях ведется параллельная работа по нескольким направлениям. Идет уборка зерновых и озимого рапса, второй укос трав, а скоро предстоит сеять озимые культуры. По информации правительства, прогнозируемый валовой сбор зерна будет более 11 миллионов тонн, что соответствует уровню прошлого года. В Пакистане по меньшей мере 9 человек погибли за прошедшие сутки из-за ливней и вызванных ими инцидентов. Потоки воды также разрушили 28 жилых домов. В июле в Пакистане начался сезон муссонов. Обычно он длится до сентября. Обильные осадки важны для сельского хозяйства, но часто приводят к паводкам и другим природным катастрофам.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 14-16 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Салон плитки «Альтагамма» — это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от «Беларусьбанка». А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер» – лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер» – переделка стоит дороже.
2: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
5: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
6: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Дер-ФМ. Дарим подарки.
1: Продолжаем наше состязание. Вот знаете, я сама никогда ничего не выигрывала, поэтому я искренне завидую нашим победителям. Ну, надеюсь, сегодня повезет именно вам. А сегодня будем разыгрывать сертификат от магазина «Анкер», который расположен по улице Советской, 28. Переходим к правилам. Вы слушаете мой вопрос, после чего выбираете правильный вариант ответа. И пишите ответ текстом на короткий номер 9703. Вопрос сегодня звучит так. Какой цвет чаще всего используют в логотипах крупнейших мировых брендов? Красный, синий, зеленый. Пишите 9703.

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги. Напоминаю, вопрос звучал так. Какой цвет чаще всего используют в логотипах крупнейших мировых брендов? Это красный, синий или зеленый? И это синий цвет. Он самый часто используемый в логотипах крупнейших мировых брендов. На него приходится около 33% таких компаний. Сегодня у нас есть победитель, быстрый победитель, радиослушатель последней цифры номера 5433. Мы вас поздравляем, напоминаем, что вам достается сертификат от магазина «Анкер», который расположен по улице Советской, 28.
2: Новый хит представляет «СТО Лидрим Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: first got to give is this a dream, the dream I had of you.
1: Лидер FM. Реклама.
2: Внимание! В магазине «Молодечная мебель» город Лида. Весь июль распродажа выставочных образцов. Мягкая мебель, кухни, спальни и корпусная мебель. Со скидкой до 50%. В рассрочку до 12 месяцев. Льготный кредит от Беларусьбанка по 4% годовых до 3 лет. Ждем вас! Лида, улица 8 марта, 12. «Молодечная мебель» – все в лучших традициях классики.
3: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники. Территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
4: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
5: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект». Пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Достоверно.
5: Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
4: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

По информации Белгидромета, сегодня ожидается переменная облачность, осадки и ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Столбики термометров уже достигли 15 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 14.00 на студийных. Новый музыкальный час стартует на волнах Лидер FM. Новинка от Мота. Pink. Леди Гага также прозвучит в этом часе. Впереди вас ждет дневной сеанс и новости с погодой. Ну а прямо по курсу горячий хит.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши, Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер ФМ. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 25 июля, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит председатель райисполкома Александр Версоцкий. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В отдаленных деревнях эффективным способом профилактики пожаров и гибели людей на них становятся выездные мероприятия. Работники Лидского РУЧС отправились по маршруту автомагазина, чтобы напомнить сельчанам правила пожарной безопасности. Они пообщались с жителями населенных пунктов Бинейки, Крыницы, Пашунцы. Подробности рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Елизавета Семеника.
5: Особое внимание уделили подготовке к отопительному сезону и установке автономных пожарных извещателей. Работники МЧС привели примеры пожаров, на которых благодаря сработке автономных пожарных извещателей удалось избежать трагедии, и рассказали, как поддерживать прибор в исправном состоянии. Не осталось без внимания одна из причин возникновения огненных происшествий в частном секторе – неосторожное обращение с огнем при сжигании растительного мусора. Чтобы предостеречь жителей сельской местности от необдуманных поступков, инспекторы районного отдела МЧС рассказали, как безопасно утилизировать растительный мусор и не стать виновником чрезвычайного происшествия.
4: В Беларуси создают лекарства с помощью искусственного интеллекта. Ученые Объединенного института проблем информатики Академии наук используют суперкомпьютер для разработки новых препаратов. Цифровой мозг перебирает молекулы, ищет слабые места вирусов и предлагает формулы новых препаратов. Сейчас ведут исследования по COVID-19, туберкулезу и онкозаболеваниям. В индийском штате Сикким в результате обрушения строящегося туннеля гидроэлектростанции погибли по меньшей мере 10 человек. По предварительной информации, причиной трагедии мог стать взрыв метана. Поисково-спасательные операции по эвакуации оставшихся заблокированных рабочих продолжаются.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью продолжительные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью западный, днем северо-западный, 2-5 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 15-18 градусов тепла.
3: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Все по-вкусному, все с любовью. Именно так готовят продукцию на Лидском хлебозаводе. Свежий румяный хлеб с хрустящей корочкой. Ароматную выпечку, необыкновенно вкусные торты и нежные пирожные. Лидский хлебозавод заботится о качестве своей продукции, поэтому здесь используют натуральные ингредиенты и традиционные белорусские рецепты. Лидский хлебозавод. По-домашнему вкусно.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
6: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
7: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 миллионов 900 тысяч долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
8: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: 14 часов и уже 15 минут, и я вот тут прочитала исследование, что среднестатистический человек врет 3 раза за разговор. Я вам врать не буду, выиграть наш приз сегодня будет несложно. Достаточно лишь прослушать фрагмент из фильма и на номер 9703 отправить название фильма. Все очень просто. Сегодня мы разыгрываем вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реал Пласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Если все понятно, предлагаю начинать.
2: Они совершенно не говорят по-русски, но все понимают.
3: Бартоварлей! Кузал!
4: Что он говорит?
2: Он говорит: приятного аппетита. Кушайте, кушайте.
4: Спасибо большое.
5: Спасибо.
1: Ну что, прослушали, жду ваши варианты названия фильма. 9703.

0: Подводим итоги нашей последней на сегодняшний день игры. Давайте еще раз убедимся, что вы точно отправили верный вариант названия фильма.
1: Они совершенно не говорят по-русски. Но все понимают.
2: Бартоварли! Кузал!
3: Что он говорит?
1: Он говорит, приятного аппетита. Кушайте, кушайте.
3: Спасибо большое.
4: Спасибо.
0: Да-да, это действительно фильм «Кавказская пленница». И вот варианты все сегодня были верные, но быстрее всех был радиослушатель последней цифры номера 5922. Мы вас поздравляем! Вам достается сегодня вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского. Поздравляем!
5: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону +375 44 55 24 754.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Опранайся, одень необуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
4: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
5: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: год белорусской женщины мы особенно часто говорим о том, какими уникальными качествами обладают наши девушки. Белорусская женщина, она и труженица, и любящая мама, и сильный лидер, который не боится никаких трудностей. Группа «Винтаж» напоминает об этом прямо сейчас. Сильная девочка на волнах «Лидер» FM.
1: Ты слушаешь

0: По информации Белгидромета, сегодня ожидается переменная облачность, осадки. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Столбики термометров уже достигли 15 градусов.
1: Лидер ФМ. С нами день будет продуктивным.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Традиционно начинаем наш новый музыкальный час. «Forever» прозвучит на волнах 94.3. Группа «Градусы» также прозвучит. Золотой хит от Кристины Агилеры. Всем желаю только теплого остатка дня.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Завтра последний день республиканского профилактического мероприятия по пресечению нарушений со стороны водителей маршрутных транспортных средств и автобусов. Они организованы на территории Лидского района с 15 по 22 июля. Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Проводятся рейдовые мероприятия с транспортной и налоговой инспекцией. Мониторятся камеры видеонаблюдения. Всего с начала акции уже выявлено 4 нарушения правил дорожного движения со стороны водителей автобусов. Наиболее распространенными нарушениями среди перевозчиков остаются нарушения скоростных режимов, правил проезда перекрестков, непредоставление преимущества в движении пешеходам, а также пользование мобильным телефоном с помощью рук. Уважаемые перевозчики, позаботьтесь о безопасности ваших пассажиров.
1: В рамках масштабного альбома памяти, который развернулся на полях фестиваля «Славянский базар», особое место заняли истории семей, хранящих светлую память о своих предках-героях. Среди участников марафона – семья победителя Татьяны Шадюль, воспитателя дошкольного образования детского сада номер 41 города Лиды. На фестиваль она приехала, чтобы рассказать историю своего деда Петра Мозылева. За проявленную отвагу и стойкость он был удостоен ордена Отечественной войны. Логистический оператор «Белтамошсервис» анонсировал запуск нового сервиса мультимодальных грузоперевозок из Беларуси в Гану. Гана выступает ключевым транзитным хабом, что позволит белорусским экспортерам выйти на рынки стран-участниц экономического сообщества стран Западной Африки. В объединение входят 12 государств. Ранее «Белтамошсервис» уже объявил о запуске регулярных маршрутов доставки товаров в Египет, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Индию, Китай и Вьетнам. Армянские фермеры вышли на протесты из-за проблем со сбытом продукции. Они перекрыли международную трассу Ереван-Ераск. Аграрии требуют от правительства срочно решить проблему с реализацией помидоров. Из-за перебоев с поставками в Россию люди рискуют остаться с тоннами гниющего урожая.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью продолжительные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью западный, днем северо-западный, 2-5 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 15-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер» – лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер» – переделка стоит дороже.
4: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
6: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
7: Их нежные руки, ласковый взгляд, доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Ничто не заряжает на великие дела так, как правильная музыка на правильной волне. Забываем о заботах и настраиваемся только на лучшее. Пусть это настроение длится вечно. С вами Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375-44-55-24-754.
3: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиа компании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
3: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
5: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
6: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
7: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
8: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
6: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
5: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
6: Перейдите по этой ссылке.
5: Скачайте файл.
6: Мне нужны ваши персональные данные.
3: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
9: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
10: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
9: Не ври! Мам, ты где?
11: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

просто почувствовать.

0: Этот трек вышел в 2018 году и мгновенно стал хитом той осени, оккупировав вершины хит-парадов. Время идет, а песня до сих пор слушается на одном дыхании. Артик Асти, «Невероятно».
1: Ты слушаешь. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, осадки, ветер западный от 4 до 10 метров в секунду. Среднесуточная температура от 13 до 18 метров в секунду. А мне пришло время с вами прощаться. С вами была Анна Белявцева. Я желаю всем хорошего вечера, и пускай погода не будет препятствием для вашего хорошего настроения.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическая манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде мать и отчим избили 15-летнего сына. В учреждение здравоохранения подростка с черепно-мозговой травмой привела бабушка. Она же сообщила об избиении в прокуратуру района. Была назначена проверка, по результатам которой дети из семьи изъяты и помещены на гособеспечение. В отношении 37-летней женщины и 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, говорит старший помощник прокурора Лидского района Лариса Витковская.
3: С учетом полученной информации о насилии в семье, где воспитываются несовершеннолетние дети, принимая во внимание результаты прокурорской проверки, по требованию прокурора уполномоченными органами незамедлительно были приняты меры по защите прав и законных интересов не только пострадавшего подростка, но и других детей и семьи, которые в последующем были отобраны и помещены на государственное обеспечение. Установлено, что в конце марта текущего года отчим совместно с матерью несовершеннолетнего умышленно подвергли избиению последнего по месту жительства, в результате чего подростку были причинены легкие телесные повреждения по признаку кратковременного расстройства здоровья. По данному факту прокуратурой Лидского района в отношении отчима и матери несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье 153 Уголовного кодекса Республики Беларусь, то есть за умышленное причинение легкого телесного повреждения.
2: 20 июля в Международный день шахмат в Лидском замке состоялась культурно-образовательная программа «Шахматная ладья сквозь века». Мероприятие позволило посетителям глубже познакомиться с историей шахмат и одной из жемчужин музейной коллекции – шахматной ладьей XIV века. В рамках программы гости узнали, как выглядели шахматы в разные исторические периоды, проследили эволюцию форм и материалов, а также познакомились с особенностями символики шахматных фигур. Все желающие смогли принять участие в играх на территории замка. На Гродненщине подготовлено 3000 гектаров подсев озимого рапса. Об этом сообщил председатель облсполкома Юрий Караев на селекторном совещании с президентом. В Гродненской области уборка озимого ячменя практически завершена. 36 тысяч 700 гектаров или 99,6%. Намолочено 219 тысяч тонн. Урожайность почти 60 центнеров с гектара. По всей Польше сегодня зазвучали сирены воздушной тревоги. Власти страны экстренно включили системы оповещения, объявив это частью масштабных военных учений. По данным СМИ, масштабное мероприятие охватывает всю территорию страны. Официальная Варшава заранее распространила соответствующее предупреждение. Граждан призывают не паниковать. А теперь новости для тех, кто хочет продать свой автомобиль, но не хочет головной боли. Теперь сдать автомобиль на комиссию в Лиде можно в автохаус ТЦ «Авто». Работая с ТЦ «Авто», вы получаете полный цикл продажи без вашего участия. Реклама, звонки, показы и сопровождение сделки. Максимум сервиса, минимум ваших хлопот.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью продолжительные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью западный, днем северо-западный, 2-5 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 15-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
4: Стрессы, проблемы, плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM 6+.»
1: Всем привет! Это программа о спорте «Тайм-аут» и с вами я, Настя Корнила. Итак, стартуем!
0: Первый тайм.
1: Футбольный клуб «Лида» уступил в матче 1/16 финала Кубка Беларуси. В субботу на поле стадиона «Старт» наша команда принимала жодинская «Торпедо Белас» из высшей лиги. Встреча завершилась поражением лидских футболистов со счетом 0-4.
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: Хоккейный клуб «Лида» провел первый товарищеский матч нынешнего межсезонья. В минувшую субботу на арене Ледового дворца он встречался с «Динамо Молодечно». Игра завершилась победой нашей команды со счетом 1-0. Сегодня «Лида» на выезде встретится с «Брестом». Начало матча в 15 часов.
0: Второй тайм.
1: В Бобруйске прошел розыгрыш Кубка Беларуси по пляжному волейболу. Победу среди мужчин одержали игроки ВК «Минск» Иван Ярмаш и Петр Бахнарь. В женском зачете обладательницами трофея стали Надежда Тишкова и Виктория Секретова. Участие в турнире приняли волейболисты из всех регионов страны, а также представители России.
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: Хоккейная «Минская Динамо» объявила о назначении российского специалиста Сергея Брылина на должность главного тренера. Тренерскую карьеру 52-летний специалист начал в 2012 году в фарм-клубе «Нью-Джерси Девилс», где отвечал за развитие молодых игроков. До 2022-го Сергей Владимирович был помощником главных тренеров в клубах «Системы Дьяволов» ВХЛ. За годы работы в организации Брылин помог выйти на уровень Национальной хоккейной лиги многим игрокам, в числе которых белорус Егор Шарангович.
0: Овертайм.
1: Футболисты сборной Испании во второй раз стали чемпионами мира. В финальном поединке 22-го планетарного форума испанцы победили в Нью-Йорке представителей Аргентины с минимальным перевесом в счете 1-0. Гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. В поединке за бронзу сборная Англии победила Францию 6-4. В составе проигравших голевой дубль оформил Килиан Мбаппе, который стал лучшим бомбардиром турнира, забив 10 мячей.
0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM».

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
3: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
4: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
6: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
7: Внимание, найден пострадавший в кровати.
6: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
8: Не прожигай свою жизнь.
9: А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
10: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер западный от 2 до 10 метров в секунду. Среднесуточная температура от 13 до 18 градусов.
3: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Около 1800 экскурсантов посетили за 6 месяцев творческую мастерскую льна, созданную на Личине. Об этом рассказали в отделе культуры райисполкома. Уникальный проект реализовали в Доме культуры агрогородка Гончары. Действующая здесь мастерская – единственная в регионе, где старинный процесс переработки льна от тресты до готовых изделий воссоздан до мельчайших деталей. Работники культуры изучили традиционное ремесло, собрали коллекцию старинных приспособлений, которые использовались многими поколениями жителей района, и воспроизвели полный цикл ручной переработки льна. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 22 июля. С 9 до 16 часов в населенном пункте Докудово-1, дома 119-120, в населенном пункте Далекие по улицам Новой Первомайской. С 9.00 до 17.00 в населенных пунктах Былинский, Огородники, Гончарский сельсовет по улице Ленинской. С 10 до 12 часов в населенном пункте Гончары, скважина Котельная баня, в связи с ремонтом линии электропередач. Столкновение автомобилей случилось сегодня утром на трассе М8 в Будокошелевском районе. В результате аварии погибла пассажир Рено, женщина 65 лет. В больницу попали водитель, мужчина и двое несовершеннолетних. Из автомобиля Jetta VS7 в медучреждение доставлены водитель, мужчина и девочка. Ведется выяснение причин и обстоятельств произошедшего. Власти приграничной канадской провинции Британская Колумбия выпустили предупреждение о загрязнении воздуха из-за дыма от лесных пожаров на северо-западе США. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Канаду в ненадлежащем тушении пожаров и предложил учесть цену загрязнения в торговых пошлинах. В службе по борьбе с лесными пожарами в провинции заявили, что дым от американских пожаров пересекает границу и перемещается на север.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью продолжительные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью западный, днем северо-западный, 2-5 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 15-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы «ДСАФ». «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев вы...

0: ресторан «Гости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Хорошей всем дороги! Убелтехосмотр запускает новую услугу «Ночной дозор». Как отмечают на предприятии, это делается для того, чтобы процесс прохождения гостехосмотра стал максимально удобным для вас и адаптированным к вашему рабочему графику. Услуга заключается в организации индивидуального приема, подготовке производственного оборудования диагностической линии и бронировании персонального технологического коридора. Прием осуществляется в ходе ночных смен во вторник и четверг с 20:00 до часа следующего дня. Услуга доступна для всех категорий транспортных средств. При записи необходимо устно сообщить сотруднику фамилию, имя, отчество, номер мобильного телефона и уникальный номер транзакции системы ЕРИП. Услуги по проведению государственного технического осмотра транспортных средств и получение разрешения на допуск дополнительного средства к участию в дорожном движении оплачивается дополнительно.
3: Ты слушаешь

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реальности 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Внимание, новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревни Огородники. Территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
3: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
4: С 20 по 22 июля в магазине Second Hand весомая выгода по улице Минской 22/3 рядом с магазином Светофор. Тотальная распродажа одежды для всей семьи.
5: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли — ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер западный от 2 до 10 метров в секунду. Среднесуточная температура от 13 до 18 градусов.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Универ ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском райисполкоме 40-я внеочередная сессия Лидского районного совета депутатов 29-го созыва собрала народных избранников для обсуждения широкого круга вопросов. Среди них увеличение доходной и расходной частей районного бюджета. Также на повестке дня значилось внесение изменений в инвестиционную программу района на 2026 год, что позволит выделить средства на прохождение государственной экспертизы по проекту реконструкции здания на улице Сосновой в Лиде, где планируется разместить поликлинику. Клинику для жителей микрорайона «Индустриальный». Завтра последний день республиканского профилактического мероприятия по пресечению нарушений со стороны водителей маршрутных транспортных средств и автобусов. Они организованы на территории Лидского района с 15 по 22 июля. Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Проводятся рейдовые мероприятия с транспортной и налоговой инспекцией. Мониторятся камеры видеонаблюдения. Всего с начала акции уже выявлено 4 нарушения правил дорожного движения со стороны водителей автобусов. Наиболее распространенными нарушениями среди перевозчиков остаются нарушения скоростных режимов, правил проезда перекрестков, непредоставление преимущества в движении пешеходам, а также пользование мобильным телефоном с помощью рук. Уважаемые перевозчики, позаботьтесь о безопасности ваших пассажиров.
1: В рамках масштабного альбома памяти, который развернулся на полях фестиваля «Славянский базар», особое место заняли истории семей, хранящих светлую память о своих предках-героях. Среди участников марафона – семья победителя Татьяны Шадюль, воспитателя дошкольного образования детского сада номер 41 города Лиды. На фестиваль она приехала, чтобы рассказать историю своего деда Петра Мозылева. За проявленную отвагу и стойкость он был удостоен ордена Отечественной войны. Лида приняла третий этап республиканских соревнований по лыжероллерам «Скибел Тур 2026». На состязания съехались порядка 300 спортсменов. Это воспитанники детско-юношеских спортивных школ и училищ Олимпийского резерва со всей страны. Они соревновались в нескольких категориях. Дистанции также варьировались от 1 до 5 километров. Все участники продемонстрировали хорошую технику и показали достойные результаты.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью продолжительные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью западный, днем северо-западный, 2-5 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 15-18 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенко.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенко.бай. Иголенко.бай. Иголенко.бай.
2: Строительные организации требуются. Инженер производственного отдела, специалист по организации закупок, мастер горный участка. Производитель работ санитарно-технических систем и оборудования. Маляр, штукатур, плотник, бетонщик. Медработник для проведения медицинского освидетельствования. Заработная плата достойная. Телефон 8 0154 65 27 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Ветеринарная аптека «Город Лида», улица Фурманова, 31. Всегда в наличии по низким ценам. Вакцины и сыворотки, проверенные ветеринарные препараты. Комбикорма для свиней и птицы, корма для ваших любимцев. Препараты для пчел и многое другое. Консультации и доступные цены каждый день. Приходите, улица Фурманова, 31, с 8.30 до 17.00. Звоните 609-902. Лидский зооветснаб, здоровье питомцев в надежных руках.
7: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
2: С 20 по 22 июля в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор», тотальная распродажа одежды для всей семьи.
8: Достоверно.
9: Оперативно.
10: Качественно. С любовью.
9: С Лидской газетой.
10: Поспеши подписаться на любимое издание.
8: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Транслидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Хорошего всем вечера. Мальчик открыл музей динозавров и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Андерсон Тейлор был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый юный владелец музея. Мальчик всерьез увлечен эпохой доисторического мира. Тейлор погружен в тему настолько глубоко, что знает о древних временах практически все. Однажды мальчик посетил музей динозавров в Шотландии. После этого у него зародилась мысль открыть собственный музей естественной истории. Для продвижения своего проекта подросток организовал серию презентаций. Они как раз-таки такие помогли заявить о задумке и заинтересовать общественность. В результате местная администрация пошла навстречу юному энтузиасту и передала ему здание. Постепенно коллекция пополнялась, неравнодушные люди начали присылать экспонаты. Особую популярность музею придают интерактивные объекты. Они вызывают живой интерес у посетителей. Немалую роль в успехе проекта играет и личное обаяние мальчика. Его непринужденный стиль общения и тонкое чувство юмора помогает легко находить общий язык с аудиторией. По словам мальчика, он мечтает получить ученые степени сразу в нескольких смежных дисциплинах – биологии, геологии и астробиологии. При этом Андерсон не собирается расставаться со своим музеем. Он искренне надеется, что основанный им музей продолжит функционировать и спустя многие годы.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер западный от 2 до 10 метров в секунду. Среднесуточная температура от 13 до 18 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена – учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Белорусский фильм «Одно на двоих» получил награду на международном кинофестивале стран Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Кыргызстане и объединил 8 стран. Главную награду в номинации «Лучший монтаж» получила Ольга Решетникова. Фильм режиссера Ивана Павлова «Одно на двоих». Он рассказывает о подвиге летчиков-героев Андрея Нечипорчика и Никиты Куканенко, которые ценой собственной жизни увели терпящий крушение учебно-боевой самолет Як-130 от жилых кварталов в Барановичах в мае 2021 года. Кстати, посмотреть ленту до конца июля можно в Лидском кинотеатре «Юбилейный». Сеансы ежедневно в 16:30 и 19:00. В Лиде мать и отчим избили 15-летнего сына. В учреждение здравоохранения подростка с черепно-мозговой травмой привела бабушка. Она же сообщила об избиении в прокуратуру района. Была назначена проверка, по результатам которой дети из семьи изъяты и помещены на гособеспечение. В отношении 37-летней женщины и 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Говорит старший помощник прокурора Лидского района Лариса Витковская.
4: С учетом полученной информации о насилии в семье, где воспитываются несовершеннолетние дети, принимая во внимание результаты прокурорской проверки, по требованию прокурора уполномоченными органами незамедлительно были приняты меры по защите прав и законных интересов не только пострадавшего подростка, но и других детей и семьи, которые в последующем были отобраны и помещены на государственное обеспечение. Установлено, что в конце марта текущего года отчим совместно с матерью несовершеннолетнего умышленно подвергли избиению последнего по месту жительства, в результате чего подростку были причинены легкие телесные повреждения по признаку кратковременного расстройства здоровья. По данному факту прокуратурой Лидского района в отношении отчима и матери несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье 153 Уголовного кодекса Республики Беларусь, то есть за умышленное причинение легкого телесного повреждения.
3: 20 июля в Международный день шахмат в Лидском замке состоялась культурно-образовательная программа «Шахматная ладья сквозь века». Мероприятие позволило посетителям глубже познакомиться с историей шахмат и одной из жемчужин музейной коллекции – шахматной ладьей 14 века. В рамках программы гости узнали, как выглядели шахматы в разные исторические периоды, проследили эволюцию форм и материалов, а также познакомились с особенностями символики шахматных фигур. Все желающие смогли принять участие в играх на территории замка.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью продолжительные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью западный, днем северо-западный, 2-5 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 15-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 70.

0: между прочим, 6+. Мода на детские коляски возникла, когда английская королева Виктория, многодетная мама, захотела сама гулять со своими малышами по королевскому парку. Вскоре мода на коляски распространилась во всех аристократических кругах Европы. В первых колясках креплялись 3 или 4 колеса, а также приделывалась специальная ручка, чтобы ее можно было вести за собой. В коляске запрягали пони, козу или собак, чтобы они катали детей. Были высокие коляски на тонких колесах, чтобы легко было катить по плохой дороге, и низкие на маленьких колесиках, которые лучше ехали по ровной поверхности. Коляски делали на заказ, и по своей форме они были похожи на транспорт для взрослых, кареты и дилижансы. 18 июня 1889 года в Балтиморское патентное бюро в США пришел Уильям Ричардсон с идеей, свершивший очередную революцию в истории колясок. Он придумал реверсивную модель коляски, в которой ребенок мог сидеть как лицом к возившему коляску, так и спиной к нему. Кроме того, Уильям включил в свою модель оси, что добавило коляске маневренности. С тех пор детская коляска прошла целую эволюцию, превратившись из громоздкого сооружения, против которого выступали тогдашние педиатры, в удобное средство передвижения.
1: Лидер FM. FM. Между прочим. Лидер FM. Отличное настроение на весь день. 94

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на Лидер FM.

По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер западный от 2 до 10 метров в секунду. Среднесуточная температура от 13 до 18 градусов.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 25 июля, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит председатель райисполкома Александр Версоцкий. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. Около 1800 экскурсантов посетили за 6 месяцев творческую мастерскую льна, созданную на Личине. Об этом рассказали в отделе культуры райисполкома. Уникальный проект реализовали в Доме культуры агрогородка Гончары. Действующая здесь мастерская – единственная в регионе, где старинный процесс переработки льна от тресты до готовых изделий воссоздан до мельчайших деталей. Работники культуры изучили традиционное ремесло, собрали коллекцию старинных приспособлений, которые использовались многими поколениями жителей района, и воспроизвели полный цикл ручной переработки льна. Необычный инцидент произошел в Гродно. Об этом информирует УВД облисполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
3: 30-летний прохожий устроил вендетту строительному мусору. Мужчина отправил нужду на контейнер, который вызвал у него негативные эмоции, а затем поджег его. Оперативники Ленинского РОВД быстро вычислили и задержали хулигана. Важный нюанс: при профессиональной близости от места поджога находился детский сад. Но злоумышленника это не смутило, хотя огонь и дым несли прямую угрозу безопасности детей. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом. Санкции статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью продолжительные дожди, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью западный, днем северо-западный, 2-5 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 15-18 градусов тепла.

тебе понравится.

0: Слушай то, что нравится.
1: Лидер FM.
2: Давай обнимемся в последний раз и разойдемся по-хорошему.

0: Лидер FM.
1: Слушай то, что нравится.
0: 94.3 FM.
1: Лидер FM.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.